0: Kijk, wat doe? Kijk, wat doe?
1: Ну, пожим дай труд.
2: Да, да, ручка, задай ручка.
0: А, по-другому, на базе комар, да, мусор, не видно.
3: Что ты такое? Что ты сейчас комар?
0: О, ты кинул, дай так быстро, вот. Да, что было бы тебе хотелось, что вот он, я вам, по-другому. Да.

0: зовут Вадим. У нас в гостях сегодня Вадим Зеланд, автор книги «Трансерфинг реальности». Я слушаю, как голос его дрожит, и ранее всего ему холодно в наших субтропиках. Не привык ты к такому, наверное, Вадим?
1: Да, я привык серфить по самым теплым уголкам человеческих душ. Но сегодня явное леденение ощущается на руках, на теплоте этого микрофона. И холодно.
0: Но сейчас тебя согреем.

0: Доброе утро. Мы начинаем наш субтропический эфир с упором на темы духовные, развивающие личность, внутреннее «я» и протирающие оптику внутреннего глаза. Привет,
1: Доброе утро, Вадим.

злих кап'ян. Глухнет слух полный давнего грома, и дыхание отчего дома. Жестких мышц ослабели узлы, как на пашне седые валы. И не светятся больше ночами два крыла у меня за плечами. Я свеча, я сгорел на перу, соберите мой воск поутру, и подскажет вам эта страница, как вам плакать и чем вам гордиться.

как веселье последнюю треть раздарить и легко умереть. И под тенью случайного крова загорится посмертно, как слово.